возможны. От страха сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Верно горе, горе предвещает. Откройте за ним.

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.

Тревоги достали гости, скитайся по свету, мой храбрый соперник. Весь мой

nostro preabrio, тебе не нужно знать, ты царствовать по праву.

Я царица! Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш! Царь, простите! Простите!